0: пожалуйста,
1: ребята,
0: берите.
1: Любимые, всем доброе утро. Сегодня у нас попрохладнее, что не может не радовать. Честно, мне так надоела жара. Это было самое жаркое лето за последние годы, мне кажется. И никак
0: эта
1: жара не отступает.
0: Я тебе скажу, ну, судя по всему, что Эль-Ниньо продлится до февраля, кто знает, может быть, еще что-нибудь будет.
1: Вот я теплую зиму не люблю.
0: Ну, поживем, увидим.
1: Мне так вот прям морозненько было, прям вот осень хочется. Вот, знаешь, это
0: зима зимой,
1: пироги,
0: лето
1: корица,
0: летом, конечно.
1: Вся эта эстетика, обожаю.
0: Да.
1: Ребят, всем доброе утро, с вами Эльвира Азарова.
0: Королева
1: эфира. И какой-то там Антон.
0: Да.
1: Он просто здесь довесок, понимаете,
0: ребят? Паж.
1: Пожалуйста, не называйте его ведущим шоу. Он не ведущий шоу, он просто так. Просто.
0: Приблудность.
1: Вот уже 11-й год пошел, как он тут...
0: Блуждаю, просто скажу.
1: Блуждает вообще здесь ни о чем вообще. Человек такой.
0: Среди стен радио.
1: Как и человек, как... Подожди, так и работник, и, собственно, ничего там такого.
0: А ловить
1: нечего, да, просто. И жалости держим, как говорится. Ребята, значит, мы сегодня с вами будем обсуждать тему очень интересную.
0: Ну да, как мы нам кажется. Ну вообще
1: я
0: нам
1: думаю,
0: не кажется, а мы так считаем.
1: Я думаю, каждому из вас есть что сказать на тему, какой фильм все хвалят, а вы посмотрели и подумали, и это все что ли?
0: Ну да.
1: И что это вот вы свой «Титаник» вот это расхваливали, и что это там?
0: Нет,
1: и что
0: есть...
1: это бабуля?
0: Такие значит, фильмы, знаешь,
1: замуж
0: на самом
1: вышла,
0: деле.
1: Родила детей и внуков. И за всю жизнь думала об вот этом парнишке, с которым там они там немножечко
0: пообжимались. Я согласен с тобой. Знаешь, вот некоторые бывают такие фильмы, вот знаешь, может быть, критики там сказали, вау, это сверх там что-то. И все такие, ну раз критики сказали, наверное, это классный фильм. И такие, да, шедевр, шедевр. А ты включаешь и смотришь, думаешь...
1: Я не
0: это
1: знаю,
0: все?
1: У меня такое было с этим Акваменом. Вообще бредятина полная.
0: Честно, я скажу
1: мне
0: так.
1: Мне так хвалили, посмотри, Аквамен. Это что-то невероятное. Там, это Джейсон Момо. Ты просто в него... Мне вообще не нравится.
0: Ну,
1: ни Джейсон Момо,
0: нет,
1: ни
0: смотри,
1: этот
0: я
1: аватар.
0: Тебе скажу так. Есть люди, которым вообще не нравятся супергеройские фильмы, поэтому я
1: мне
0: даже...
1: Мне нравится Человек-паук. Мне нравится Тоби Магуайр. И мне не нравится Том Холланд вообще. Я не понимаю, почему так хвалят Тома Холланда. Он еще мы будем его сегодня обсуждать в новостях.
0: Да.
1: Но я не понимаю,
0: но,
1: почему
0: во-первых,
1: вот
0: эти Том
1: последующие
0: Холланд...
1: пауки вообще продолжили свое существование, когда был такой классный,
0: смотри,
1: или, как сказали
0: скажу,
1: бы, зумеры, имбовый.
0: Я тебе скажу, что все-таки Холланд физически больше развит, чем Тоби Магуайр.
1: Тосечка,
0: и больше трюков
1: подожди,
0: он
1: стой,
0: может исполнять.
1: Стоп, вот на этом стоп. Многие интеллектуально более развиты, чем ты. Но
0: ну
1: однако ты в эфире. Это то же самое.
0: Подожди, дело
1: тебя
0: не в этом.
1: Тебя любят, и я люблю.
0: Там актеры.
1: Вот первого актера.
0: Там актеры, да. Я тебе еще раз говорю. Понимаешь, там взяли, ну, например, в актерских данных я... Не буду спорить, возможно, Тоби Магуайр даже круче.
1: В нем была какая-то драма такая. Вот он прям сыграл вот парнишку-неудачника, понимаешь, который стал супергероем. А Том Холланд, он не выглядит как неудачник.
0: Ну, он, да.
1: И у него такое еще лицо такое злобненькое. Вот эти вот губки такие поджатенькие. Вот что-то в нем не нравится. И вот это Зиндея и Том Холланд, вот они оба вообще вот прям нет.
0: Ну, вообще, как бы, если взять классического Человека-паука, то, конечно же, ближе к комиксам, это Тоби Магуайр.
1: Тоби Магуайр, хотя его
0: та Джейн его, кто там она? Напомни мне.
1: Кирстен Данст.
0: Да, Кирстен она
1: Данст.
0: Тоже как-то более
1: ну,
0: подходила.
1: Ну, как будто бы, вот мне не нравилась Кирстен Данст.
0: И она
1: Данст.
0: Умерла в этом фильме.
1: Кирстен Данст мне вообще не нравилась.
0: Ну да.
1: Но в сравнении с Зиндеей Кирстен Данст мне нравится больше. Не знаю, вот в них что-то такое юношеское было, такое нелепое, какое-то такое вот. Они
0: нет,
1: же такие
0: ты знаешь,
1: же...
0: вот мне кажется, как будто Том Холланд...
1: Спасибо, Холланд... что даешь мне
0: извини,
1: говорить
0: пожалуйста.
1: Каждую фразу.
0: Извини.
1: Все.
0: Просто мне кажется, знаешь, Том Холланд и Зиндея — это такие лакшери, Человек-паук и Джейн, да? Ну, как будто что-то новое.
1: А вот те
0: настоящий.
1: Они вот
0: ближе,
1: такой,
0: ближе к комиксам 60-х
1: лет. Из такой сложной семьи.
0: Да.
1: Вот с ними этот фильм органичен был.
0: Да, я с тобой
1: то есть
0: согласен.
1: Он такой вот неудачник, неприметный. Вот эта странная его улыбочка.
0: Ну, знаешь, вот режиссер, что мог бы тебе ответить? Я режиссер, я так вижу.
1: Да, но, Тосечка, обещаю, да. что сегодня ты со мной ругаться не
0: я
1: будешь, потому
0: не
1: что когда мы обсуждаем тему кино, и если я говорю, что мне какой-либо фильм не понравился, ты начинаешь мне, слушателям, всем доказывать, что это классный фильм, но это вкусовщина.
0: Фуфло.
1: Да, вот, например, я считаю фуфло, но вот сейчас ты будешь ругаться «Звездные войны», все.
0: Пожалуйста, я не...
1: Не ругаешься?
0: Не, ну это твое мнение.
1: Ты же всегда ругаешься, но я не могу это смотреть, но я не осуждаю тех,
0: конечно.
1: Что любят этот фильм, да, есть такие фанаты, что они бы просто меня сейчас...
0: Я тебе...
1: фанаты Гарри Поттера, самые агрессивные, кстати.
0: Я тебе скажу, да-да-да.
1: Как только Гарри ты говоришь, что мне не нравится Гарри Поттер... Патрианцы
0: почему-то очень...
1: Вообще...
0: Даже больше, чем «Властелина колец».
1: А
0: вот
1: ты
0: они
1: слышал,
0: такие.
1: Да, они собираются, они, оказывается, на своем каком-то языке говорят.
0: Да, клингонском. А, нет, это не они.
1: Нет, это не они. Клингонки, это разве не «Звездные войны»?
0: Это «Звездные войны», да, я читаю. Я в свое родное выдал просто базу, понимаешь?
1: Так, ладно. Что нам уже написали? Фильм «Отряд самоубийц и духлиц». Сейчас не могу вспомнить много таких фильмов. Вообще много, ребята. Все хвалили. И ты поддался этой истерии.
0: «Отряд самоубийц».
1: А там какой-то бред.
0: Ты знаешь, вот «Отряд самоубийц» классный фильм. Ну, может быть, для кому-то не нравится. Нравится, это важно, не важно. Знаешь, мне просто почему расстроило. Вон, там все, и саундтрек классный, и все вроде бы начинается, но не до конца развили, как хотелось бы. И, ну, Уилл Смит, конечно, на роли Дэдшота вообще мимо.
1: Не понравилось,
0: мимо,
1: да?
0: Мимо, да.
1: Да. Или вот эти сказки, где там, например, была Белоснежка. Она белая. А взяли вот, чтобы там... Netflix же, да, это все? Там, что там это? Black Lives Matter было. И вот они взяли вот темнокожую, чтобы не оскорбить чувства других. Но
0: ну как Белоснежка может быть не белой?
1: Как она может быть не белой? Она же Белоснежка.
0: Вот фильм, например, «Чернокнижник». Там же не меняют книгу на белую.
1: Вот. Это очень странно было, да. И еще вообще много таких фильмов, поэтому, ребята, мы сегодня с вами оторвемся.
0: Так, давай.
1: Все привыкли к твоим примерам.
0: Странно.
1: И туда же, вот я не могу смотреть «Аватар». «Аватар», «Дюна». Когда на актерах обязательно что-то там вот это вот. Какие-то вот... Я «Дюну» посмотрела,
0: цацки.
1: Трейлер.
0: Цацки тебе
1: не
0: нравятся.
1: И там вот это в ноздрях какая-то ерунда, какие-то костюмы.
0: Ну, это «Кин-дза-дза».
1: Но мне мне вообще не нравится, когда в каких-то костюмах какие-то они либо эти, какие-то
0: инопланетяне, либо
1: да,
0: еще
1: вот
0: что-то.
1: Не могу. Хотя фильм «Инопланетянин», где снималась еще маленькая юная,
0: да,
1: Дрю Берримор, мне очень нравится.
0: «И.Т.», да.
1: Да, фильм Стивена Спилберга,
0: да,
1: «Инопланетянин»,
0: да.
1: Это фильм нашего детства, обожаю. Да. До сих пор мне он
0: Ты
1: очень
0: знаешь,
1: нравится.
0: Ты знаешь, я где-то слышал, что, возможно, будет ремейк этого фильма.
1: А, и еще, знаешь, если взять какие-то мультфильмы, вот моя дочка смотрит «Леди Баг».
0: Вообще не понимаю.
1: Вообще, что это?
0: Что это, да, леди Жук?
1: Этот масочку, значит, надевает этот кот, и она думает, что он суперкот. Потом он снимает, это Эдриан.
0: И она не узнает.
1: И она его не узнает.
0: Ну, это да.
1: Знаешь?
0: Но я просто это в основном... Нет, ты знаешь, в основном это бывает тоже про супергероев в кино. Как будто она вот прям не узнала его по... Ну, ладно, там модификатор голоса. Ну, как-то это странно тоже бывает.
1: Да. Так, здравствуйте, королева межпланетарной галактики. И здорово, Антон. Нет, вы забыли сказать здорово.
0: Нет,
1: какой-то там Антон.
0: Элечка, мне просто сегодня на УЗИ, поэтому просто говорят здорово, Антон. Здоровье, Антон.
1: Да все у тебя будет нормально.
0: Слава, дай бог.
1: По мне фильм «Дюна» переоценен. А я его даже смотреть не буду, мне вообще не нравится.
0: Ты знаешь, есть просто вот оригинальный фильм «Дюна», да? Какого он там года? 80-х или 70-х? Вот, и я не знаю, почему тогда его еще считали шедевром. Ну, говорят, вторая часть классная, если взять, вот, посмотреть прям.
1: Да?
0: Да.
1: Так, доброе утро, Эльвира, королева эфира, и еще кто-то там. О, вот это наш человек.
0: И Ежи, кстати, и я.
1: Вот это мой человек. Сразу, сестра, брат, кто ты? Пожалуйста, иди в мои объятия. Я тебя крепко-крепко обнимаю. Так, посоветовали фильм «Одиссея», снятый режиссером Кристофером Ноланом. Сказали 100 из 10. Посмотрела «Туфта» минус 100 из 10. Актерская игра настолько фальшивая.
0: Не знаю, мне кто-то говорил, у меня знакомые ходили, говорят, вау, обязательно идите там в какой-то 3D IMAX, чтобы вся картинка вылезла, то есть там где-то укороченные есть кинотеатры. Ну, что-то я так и не добрался.
1: Так, «Мажор» с Прилучным и «Метод» с Хабенским вообще не зашло и не заходит. Сериалы.
0: Ну да.
1: Сериалы тоже обсуждаем, ребята. А еще все фильмы с Безруковым. Он талантливый, но все-таки театральный актер. И пользуясь случаем, хочу сказать, что наше казахстанское кино вышло на новый уровень. Смотрю с удовольствием. Давно вышло на новый уровень.
0: Давно, между прочим.
1: Помните,
0: зря
1: какие сериалы у нас есть? 5.32. Это что-то с чем-то.
0: Я все жду.
1: Да, а я на днях мне попался кадр, ребята. точнее, нарезка из сериала «Бригада». Какие же они все наигранные.
0: Молодые, да, вообще.
1: Нет, молодые, да, наигран. Но а. Какие они наигранные, все
0: ну,
1: эти
0: ну, на
1: речи.
0: Тот момент казалось
1: такие
0: нам это круто.
1: Такие театральные,
0: все, да.
1: Да, вообще. Ребята, посмотрите «Бригаду». Это так, вот сейчас вот вы по-другому будете
0: Ты
1: смотреть.
0: Ты знаешь, вот я единственное сейчас хочу сказать, ну, я понимаю, мы сейчас разбираем кино в другом ключе, да?
1: Да.
0: Но вот все-таки есть фильмы, которые, например, ты смотришь, да, которые вышли чуть ли не 20 лет назад, но они до сих пор на уровне, например.
1: Да.
0: Вот даже они сделали настолько прорыв в кино. То есть я вот смотрю «Матрица», да, ну, первая «Матрица», когда вышла с Киану Ривзом.
1: Mm.
0: Но это как сорвало мне башню в тот момент.
1: Да.
0: Так до сих пор я не могу представить вот... ну, не было такого фильма еще.
1: Который настолько бы тебя удивил.
0: Да, вызвал бы такие эмоции, когда я ничего не понимал, как это они взлетают, как это 3D. То есть...
1: Тогда ты был моложе.
0: Да, понятное дело, насколько просто кино... Нет, я в плане, как кино вот шагнуло вперед. Вот, например, еще опять же такие «Звездные войны», там первые «Звездные войны» Джорджа ага. Лукаса, да, первая часть. Почему я вообще полюбил, да? Потому что на тот момент эти фильмы уже обогнали свое время. Он... Я понимаю, что спецэффекты
1: Антон,
0: не те, да.
1: Антон, ты не по теме. Ты сейчас будешь пол эфира говорить о том, какие фильмы ты полюбил. А у нас
0: просто смотри,
1: тема
0: нет,
1: другая.
0: Да,
1: какой
0: я к тому, что...
1: Вы...
0: Нет, смотри, хозяйка, вот мне некоторые фильмы советуют, которые из прошлых лет, да, кому, ну, они классные. Но я почему-то, например, смотрю, и они для меня, вот, во-первых, как бы уже... И... Сами по себе, как будто, знаешь, растворились в старине.
1: Да, что, да. Но все-таки тема другая.
0: Да, хорошо, Антошка, я прошу прощения. Да.
1: Вот какой фильм тебе рекомендовали? Ты посмотрел и подумал, ну ерунда же просто.
0: Я вот не обижайтесь, все вот люди планеты, да, вот все говорят мне...
1: Ближе к делу.
0: Breaking Bad, «Во все тяжкие». Я не могу почему-то вот до сих пор досмотреть. Я на третьем сезоне застрял. И вот у меня как начиналось с первого сезона, через какую-то... Через
1: это очень странно,
0: я не знаю,
1: Антон.
0: Да, странно, но я вот до сих пор не могу
1: закончить. А ты начни теперь с первой серии.
0: Опять?
1: И продолжай, да.
0: Хорошо.
1: Доброе утро, Васаби Шоу. То есть, Тосечка, смотри.
0: Да.
1: То есть то, что ты не смог досмотреть,
0: ну,
1: это
0: мне
1: не говорит о
0: нет,
1: том, что...
0: Мне почему-то, знаешь, там, кажется, некоторые моменты такие, ну, не прям вот. Опять же таки говорят там, все советуют, давай, смотрите этим, как его,
1: Гарри Поттера,
0: нет, другие
1: колец.
0: Эти...
1: Чего?
0: «Игры престолов».
1: Ой, нет.
0: Вообще
1: нет,
0: никак
1: сразу
0: у меня.
1: Нет.
0: Да, то есть я
1: так,
0: начинаю...
1: Так, идем дальше. Все, замолчи уже.
0: Окей.
1: Ты очень долго и все подробно. И вообще
0: люблю
1: не по теме говоришь. Ерлан нам написал.
0: Давай.
1: Доброе утро, Васаби Шоу. Дюну не понимают в основном глупые люди. В интернете почитайте. Там IQ должен быть выше какой-то планки. Какой-то планки. Это
0: а
1: говорит
0: какой,
1: высокоинтеллектуальный
0: непонятно.
1: Наш Ерлан, да. Какой-то планки. Я читал об этом. Знаешь, дорогой Ерлан, все, что ты читаешь в интернете... Все в этом интернете пишут люди, тоже думающие, что у них высокая IQ. А у нас есть другое мнение.
0: Да, ты знаешь, иногда даже вот возьмешь вот этих критиков, да, там ждали все какой-то, например, блокбастер, да, какой-то кинофильм. И они там отзывы свои пишут, да, это шикарно. Это ты смотришь, ну ничего шикарного.
1: Ничего такого и нет, да? Здравствуйте, советские комедии лучше. Имея цензуру, шутки до сих пор актуальны. Нет, не актуальны, ребята.
0: Многие не актуальны.
1: Нет, многие шутки не актуальны. Ну о чем вы говорите?
0: И смотрите, мы сейчас не сравниваем лучше или не лучше. Мы сейчас разбираем вот... те фильмы, которые вам кажутся фуфлом по сравнению с тем, когда все
1: да.
0: говорят вау,
1: Ирина,
0: вау.
1: Тихо.
0: Давай.
1: Ирина пишет. Доброе утро, Форест Гамп. Не понимаю. Столько восторга вокруг этого фильма.
0: Как-то...
1: Она прикоснулась к классике.
0: К классике. Тут как-то вообще...
1: Вот, но ну... ей не понравилось. Мы тебя не осуждаем.
0: Не осуждаем,
1: хотя
0: да, но это шедевр. Я не знаю.
1: Подосуждевываем.
0: Подосуждиваем. Нет.
1: Так. Я не смотрел «Бригаду». Все, Антона, не пускайте эфир. Так, подожди,
0: сразу
1: вот
0: заблоки,
1: сейчас я поругаю. Сейчас я поругаю, пожалуйста. Кажется, это Забакадыш нам пишет. Пожалуйста, остановись, слишком много спама. Я буду вынуждена тебя заблокировать,
0: да.
1: Прекрати, пожалуйста. Он по предложению, по слову все не по теме, какое-то видео, фото, что-то там присылает. Просто пиши по теме. Нечего сказать, пожалуйста, не пиши. А то
0: да,
1: мы с тобой разругаемся.
0: Да, это засоряет планшет.
1: Да, доброе утро, Васаби, хорошая тема. Не очень понятно, почему все последние фильмы, получившие «Оскар», ни о чем. Все казахстанские фильмы, выпускаемые сейчас, типа «Бешара», хотя бы в кино мне не нравится, вот написал слушатель.
0: Ну,
1: да. Есть и фильмы там «Бешарашки», не «Бешарашки», но есть и хорошие.
0: Да,
1: кино.
0: Не в обиду, конечно, там казахскому, казахстанскому кинематографу, да, там зарубежному. Везде есть как
1: хорошие просто фильмы, хорошие так фильмы, и не
0: так же,
1: очень,
0: как и не очень, которые не стрельнули. Есть даже кассовые, которые должны быть...
1: Ребят, вы тему вообще не поняли. Тут нам пишут, я советую фильм. Нет,
0: нет, нет, нет.
1: Тема звучит следующим образом. Какой фильм вас разочаровал очень сильно? Вы подумали, все... это все? Да. Хотя все вокруг вам его рекомендовали.
0: Может быть, например, не знаю, вы вот ждали, например, «Граф Монте-Кристо», там какой-то фильм вышел, да? А там не раскрыли до конца сути, вы расстроены этим фильмом. Например, вот просто скажите о таких фильмах, которые вас разочаровали по сравнению с обществом, можно так сказать.
1: Так, вот пишут, я как понял, что сегодня обсуждаем фильмы, мне очень сильно понравились, вот тоже понравились, все, сразу нет, ребят, сразу нет.
0: Вот мы как раз таки.
1: Так, говорим. Доброе утро, васабушки, все хвалят фильм «Хижина», но по мне бред полный. Полина правильно поняла.
0: Правильно, да. Я, правда, не смотрел «Хижину». Ты знаешь, вот еще фильм вышел, так, «Мэйдэй». Он еще в кинотеатрах идет.
1: «Мэйдэй».
0: Там снимается Райан Рейнольдс. Я люблю этого актера, знаешь. И... Чего?
1: Серьезно? Подожди.
0: Райан Рейнольдс?
1: Райан Рейнольдс. Райан. Я подумала, Райан Гослинг.
0: Не, ну он своеобразный, Гослинг не так нравится.
1: Гослинг мне не нравится, а да. Райан Рейнольдс,
0: Райан Рейнольдс, который играл Дэдпула,
1: нравится.
0: Да. И вот с ним вышел новинка «Мэйдэй» от Netflix, да?
1: Да?
0: Вот, там рекомендую...
1: Это
0: вот, знаешь, когда...
1: или нет?
0: С комедийным уклоном, да. Ну да, комедийная такая, более-менее, боевик.
1: О чем так вот? Без всяких, значит, этих...
0: Спойлеров, да.
1: Спойлеров, да.
0: Ну, комедийный боевик про шпионаж, вот так можно сказать. Там завязаны шпионы, как будто бы, да? Но, и вот, знаешь, я так ждал этот фильм в рекламе, в тизере, там столько ржачных моментов. Я посмотрел фильм в хорошем качестве. Он спойлернул, что он уже вышел, да, кстати, в плохом, хорошем.
1: Так, привет, ребята.
0: Не очень, кстати.
1: Столько рекомендаций было по «Оппенгеймеру», что я уже ждала чего-то невероятного, а в итоге вообще не зашел. Скучно, затянуто. При всем уважении к Нолану. Айнура из Алматы написала.
0: Я даже не смотрел «Оппенгеймер», если честно.
1: Так, здравствуйте, васаби. Разочаровал фильм «Субстанция» и «Основной инстинкт 2». Субстанция даже...
0: Субстанция, вот, знаете, что самое интересное, его признали, там дали сколько-то наград, а мне тоже вот я... Пуфил пол, ну не знаю как.
1: Да, и еще, ребята, еще самое главное. Вот бывает такое, что... Ой, подождите.
0: Да-да-да.
1: Сейчас мне... Подождите.
0: Ничего страшного, хозяюшка.
1: Так, что... А что я хотела сказать?
0: Ты хотела... Бывает так?
1: Так,
0: мы говорили
1: так.
0: Про...
1: А, еще про актеров. Да. Бывает такое, что, например, все его считают секс-символом, а ты смотришь на него и ничего в нем привлекательного не видишь.
0: Нет.
1: Или же все считают этого актера некрасивым, а тебе он нравится.
0: А или знаешь, как бывает, вот наберут даже целую плеяду крутых актеров, а фильм ни о чем.
1: Да, а вот тут я соглашусь с нашим слушателем. Он пишет, все фильмы, которые выпустили более 3 частей, «Форсаж», «Елки», «Бизнес по-казахски» и так далее... Да.
0: Нет, потому вот что он уже затронул «Звездные войны».
1: Первая часть, вторая часть, третья часть. И всегда каждая часть, она будет гораздо хуже, чем первая.
0: Ну, ты знаешь, смотри.
1: «Терминатор 2» только был круче, чем первая
0: «Терминатор
1: часть».
0: «Терминатор 2», да,
1: да,
0: круче.
1: Вот «Терминатор...» Все. Больше я не знаю таких примеров. Ребят, приведите мне примеры, где вторая часть какого-либо
0: лучше,
1: фильма...
0: Лучше, чем первая.
1: Да, она была лучше, чем первая. Вот «Терминатор 2»...
0: Это
1: круче,
0: прям,
1: чем
0: да.
1: Первое, да.
0: Однозначно.
1: Намного. Так, все, я блокирую тебя, дорогой мой. Все, я блокирую нашего постоянного слушателя. Задолбал. Вот мы ему сказали, в прямом эфире
0: попросили,
1: сказали.
0: Да.
1: Столько спама он опять. Все, Антона не пускайте в эфир. Попец. Все, Антона не пискайте. А вот, я читаю, что он пишет. Смотрите, это все сообщения разбиты. А у меня пипец сколько планки. Ага, получил замечание. Но ё-моё, простите меня. Все, Антон, давай смотреть второго «Терминатора». Скажи мне, дорогой слушатель, с тобой все в порядке? Ты придурочный человек.
0: Может, он просто с утра принял на грудь?
1: Так нет, так он еще... Так я это прочитала только вот, знаешь, самые свежие сообщения. И до этого. Пишет и пишет, какие-то фоточки, что-то. Что с тобой не так, скажи мне?
0: Ну, хочет не с кем человеку пообщаться.
1: Ну, попросили, ну пусть тебе в личку пишет.
0: Нет, зачем мне...
1: Вот пусть тебе, вот знаешь...
0: Мне сейчас тоже пока некогда.
1: Достаю тебя. Все, заблокировала. Никогда его не блокировала. Это наш самый верный постоянный слушатель. Все. Попросила. Вот я не люблю, вот знаешь, чего-то
0: да, я понимаю,
1: вежливо
0: когда
1: попросила.
0: Ты просишь, да, и
1: второй
0: все равно...
1: раз предупредила. Ну, ё-моё. Ой, я же не говорю в эфире ё-моё. Ладно,
0: скажи,
1: ребята.
0: Ёшкин кот.
1: Ну, ёшкин кот. Дрожь-пердысь.
0: Это кот из буквы «Ё».
1: Здравствуйте. А тебе никогда не смутило? Ну ладно. Здравствуйте, уважаемые васаби. По теме «Война миров» читал лет в 15 Герберта Уиллса. Потом посмотрел экранизацию. Вообще не понравилось.
0: Вот, вот смотри, еще вот тоже человек правильно понял. Например, бывает же такое, что ты прочел книгу, да, и там в восторге, а потом смотришь фильм, который сняли по нему, и думаешь...
1: Да, вот привели пример. «Доброе утро. Один дома два лучше, чем первая часть». Серьезно?
0: Нет. «Один дома» первая часть всегда самая лучшая.
1: Никогда она не была лучше. Никогда. «С добрым утром. Новая «Одиссея» просто печаль. Не понимаю, кому нравится. Ни уму, ни сердцу. Даже «Возвращение Одиссея» было лучше». Вот написали.
0: Вот, между прочим, «Одиссея», да, фильм «Одиссея», да, вот про «Одиссея» до этого, где снимался Армандо Санте.
1: Да.
0: Очень крутой фильм. И там актеры совпадают, то есть... Например, королева, она королева, то есть как она должна быть, да? Там
1: да, да.
0: Елена Прекрасная, она Елена Прекрасная, а не так, как, не совпадает вообще как бы.
1: Да.
0: Конечно.
1: Так, ну, подожди.
0: Ты видела сама этот
1: «Одиссею»? Доброе утро. Нет, не смотрела, я и не буду
0: поэтому
1: смотреть.
0: Поэтому ты еще больше очаруешься.
1: Да, я не буду смотреть.
0: Ты, во-первых, там историю перебрали, потому что, актеры совершенно не совпадают.
1: Так, мне фильм, который получил «Оскар», «Однажды в Голливуде» вообще не зашел, вот тут нам написали.
0: Ты знаешь, если не...
1: Но он на любителя,
0: на
1: ребят.
0: Любителя, да, я могу сказать. «Однажды в Голливуде», если вы посмотрите историю, документальную сначала историю про вообще события этого фильма, и вы поймете, что там происходило, тогда вам будет интересно смотреть. И вам понравится просто, знаешь, там же чуть-чуть другой исход у Квентина Тарантино. Он, там добавил немного какого-то экшена в конце. Но вообще фильм очень серьезный, и сама история очень страшная.
1: Так, доброе утро, васаби. Я разочаровался в последних частях серии «Чужой». Вот. А вы заметили, ребят, как мы объявили тему и тут же перешли к вашим сообщениям? Хотя у нас там обычно новости,
0: приметы,
1: гороскоп, а мы вот впервые сразу раз так поздоровались и понеслась.
0: Могу прочитать? У меня одно сообщение.
1: Привет передать.
0: Нет. Здравствуйте, васаби. Меня разочаровал сериал «Шантарам». После книги сериал «Ни о чем».
1: Так, вот еще «Люди в черном», третья часть лучше, чем первая и вторая. Вот
0: да ну все. Завязывайте.
1: Вы серьезно, ребят?
0: Она, конечно, продвинутей, но ничем не лучше.
1: Так, «Мальчишник в Вегасе», все части топ.
0: Мы сейчас не говорим о топ или не топ.
1: Мы не говорим сегодня, ребята, тема такая. Какой фильм вас безумно разочаровал? Вы подумали, и это все, вот это ерунда, и все, что ли? После рекомендаций многих. Какой культовый фильм вас разочаровал? Вы его просто не поняли, вам он не понравился. Пишите 8-700-107-10-22. У нас музыкальная пауза.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай васаби.

0: После слухов о двойнике Джим Керри появился в новом видео и выглядит как и прежде.
1: Вот именно.
0: Да, Джим Керри снова появился перед камерой, моментально привлек внимание поклонников. Поводом стал день рождения его друга, известного стендап-комика Джеффа Росса. Керри записал для него поздравления в своем фирменном стиле с шутками и прожаркой. А Росс поделился роликом в соцсетях. Ну, возможно, а вдруг это вообще ИИ? Мы же не знаем,
1: вот именно,
0: да?
1: Действительно,
0: особенно
1: да.
0: Активно видео обсуждают из-за внешности актера. В феврале этого года Керри появился на церемонии Сезар в Париже с более округлым лицом. Лицом и отросшими волосами и совершенно другими зубами.
1: Да, вообще был
0: его
1: не тот человек.
0: Его изменившийся образ настолько удивил некоторых пользователей, что в соцсетях даже появилась бездоказательная конспирологическая теория о якобы двойнике актера.
1: Подмене.
0: Теперь же поклонники отмечают, что на свежем видео 64-летний Керри выглядит гораздо привычнее, активно использует ту самую мимику, с которой его помнят по культовым комедиям. И вот я не знаю, где правда, а где нет.
1: Вот я теперь тоже. Ты знаешь, но что самое интересное, здесь-то похоже, что это тот старый Джим Керри.
0: Mm-hmm. Да, похож. А вот тот, который был в Париже, это вообще не тот, другой дядька.
1: Да, и вот смотри, я вот сейчас сначала я обрадовался, думал, о, как это Джим Керри вернули. А вот сейчас, когда ты сказала, я задумался, а вдруг это ИИ, действительно, чтобы мы такие раз успокоились и все нормально с Джимом.
0: Да.
1: А его уже так и как и нет, так как подменили, так и подменили.
0: Слушай, ну если верить всем конспирологиям. Если всему этому верить, знаешь, то мы, возможно, уже и не мы.
1: Ты
0: вот
1: знаешь,
0: слушатели
1: хозяйка,
0: привыкли нас вот так вот слышать в эфире, но они же нас особо
1: не видели. Я тебе скажу, ты знаешь, вот...
0: А вдруг мы и есть? И.
1: Нет, вот знаешь, все больше и больше появляются вот этих теорий эффекта Манделы, да? И просто такие, которые появляются, что я вот реально думаю, что мы шагнули все-таки в параллельную действительность, в параллельную реальность, которая схожа, да, но те мы... Уже в 2012 году, когда вот коллайдер запустили, вот тогда мы как бы и все.
0: Так, граждане 5 стран Азербайджана, Турции, так. Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана в перспективе смогут путешествовать между государствами по удостоверению личности без заграничного паспорта.
1: Вообще,
0: такая возможность.

0: уже действует между Азербайджаном и Турцией, а теперь обсуждается ее расширение на другие страны организации тюркских государств. Об этом рассказал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев. Сроки запуска пока не называются, сообщает Tengri News.kz. То есть казахстанцы вполне возможно в перспективе смогут посещать Турцию по удостоверению личности. Вот. А мы почему не посещаем? Потому что дорого. Да, то есть?
1: Конечно, не потому что там из-за гранпаспорта.
0: Не потому. У нас загранпаспорта есть, ребят. Но они ни разу не использованы.
1: Вы думаете, проблема только в этом, да?
0: Да, да. Для нас это очень не.
1: Если бы там, конечно, вот как на автобусе доехал, такой, о, супер, поехали, да.
0: Да, да, да.
1: У меня что по удостоверению, что по паспорту, я не знаю. Что если даже их вместе склеить, я туда не могу доехать.
0: Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино.
1: Я не ожидала. Странновато, да.
0: Фильмы с его участием заработали в мировом прокате уже 15,5 миллиардов долларов. По этому показателю Холланд опередил Зои Салдану, чьи проекты собирали около 15,4 миллиардов долларов. Серьезно приблизиться к рекорду ему помогли два громких релиза этого года. В их числе «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана. Вот. Что, не нравится?
1: Нравится. Но просто ты знаешь, вот из-за того, что, например, фильмы именно кассовые, да, вот там, этот про Человека-паука, да, про комиксы. Здесь Нолан раскрыл там «Одиссею» со спецэффектами, плюс еще его подогрели, да, там, прям, да. Естественно, там собрало много
0: собрало.
1: Денег.
0: Собрало!
1: И поэтому он
0: только
1: стал...
0: Только собрало!
1: Да, собрало.
0: Да.
1: Но... Если взять...
0: Но я не скажу, что он стал супер популярным, чем другие культовые,
1: да,
0: актеры.
1: То есть гораздо есть круче актеры, которые...
0: Даже Леонардо, ну возьми Леонардо Ди Каприо.
1: Да.
0: Даже Брэд Питт, я не знаю. Но он не переплюнул
1: вообще
0: их популярности.
1: Далеко, конечно, да.
0: Это как-то вот эти вот подсчеты...
1: Странноватые,
0: не,
1: да. Нет, но ты знаешь, но, смотри, тосечка, опять же таки, нет, вот смотри, хозяйка
0: есть
1: бы...
0: Есть другая новость, долгожданная тобой.
1: Сейчас...
0: Ты все годы ждал и
1: давай,
0: плакал.
1: Давай, ладно.
0: Ну давай, ну что ты хотел?
1: Я хотел сказать, нет.
0: Подробности.
1: Нет, смотри, некоторые же фильмы, которые были, например, 10 лет назад кассовые, естественно, они не переплюнут по сумме, да, то есть сейчас...
0: Да, да, да.
1: И это же тоже должно как-то рассчитываться,
0: инфляция,
1: я считаю. Да.
0: Называется.
1: Вот. Да, да.
0: Все, Тосечка,
1: кто
0: сейчас
1: молчит?
0: Вот
1: давай.
0: Ты мечтал об этой новости.
1: Реально?
0: Ты ждал ее, да. Даже когда ты говорил, вот бы они воссоединились.
1: Кто?
0: Вот честно, Тосечка, ты будешь сейчас прыгать и хлопать в ладоши.
1: Давай.
0: Да. Группа «Чай вдвоем» воссоединилась.
1: Ты угораешь, что ли?
0: Стас,
1: я, конечно, я мечтал, чтобы они с Клябером
0: сошли. Тебе же нравится это «Ласковая,
1: да, вообще
0: моя,
1: никого...
0: нежная»,
1: нет,
0: что-то там,
1: нет, нет,
0: «Руки твои,
1: нет,
0: держу».
1: Нет, нет, нет.
0: Или какая у них еще есть? «Белое
1: еще совсем
0: платье,
1: коротенькие ножки».
0: Нет, это уже он один пел.
1: А, да?
0: А вот это, да, или нет? «Белая свадьба», что-то...
1: «Белая фата», на-на-на-на.
0: Вот видишь, вот ты фанат.
1: Да, я не...
0: Ты фанат, ты знаешь песню.
1: Я фантик.
0: Стас Костюшкин и Денис Клявер выпустили новую совместную песню. Звучит она так себе, конечно, но Что я хотела?
1: Выбивает.
0: Вы бы.
1: Да.
0: Видели, вот, значит, Денис Клявер... Ну, как-то он особо не изменился. Зато какой же ботоксный стал этот Стас Костюшкин.
1: Он прям надутый.
0: Посмотрите, ребят, ну это просто, ну, невозможно на него смотреть. Он прям такой раздутый, эти вот это губища, эти щеки натянуты. Я не знаю, для чего эти люди делают, он не выглядит моложе.
1: Да.
0: И я вот вижу многих девушек, женщин, которые, вот знаешь, вот выкладывают видео. А все думают, что мне 25, но на самом деле мне 48.
1: Тебе так и есть там.
0: Но тебе так кажется, потому что ты привыкла к своей внешности.
1: Нет, ты знаешь...
0: Да? Тебе так... Но ты выглядишь на 48.
1: Нет,
0: ты
1: есть,
0: не
1: конечно, девушки, которые поражают меня иногда.
0: Они просто ухожены, но все равно, Антон, они выглядят все равно старше. Они выглядят... Каждый из нас выглядит на свой возраст. Просто кто-то выглядит чуть хуже, то есть менее ухоженно, да, там, например, да? Или у кого-то есть лишний вес, да, там какая-то седина, он ее не закрашивает.
1: Но хорошо, кто-то хорошо выглядит для своего возраста, кто-то плохо выглядит для своего возраста.
0: Но все выглядят на свой возраст.
1: Нет, я не соглашусь.
0: Я не понимаю,
1: некоторые
0: вот
1: есть люди, которые
0: людей...
1: выглядят хуже своего возраста. Вот это вот бывает.
0: Да?
1: Да. Поверь мне.
0: Исключение, да, ну, мне прям кажется, да.
1: У меня, знаешь, я вот, есть люди, которых я встречаю, и там, ну, я далеко бы не догадался, что им сейчас еще 45. Там такое ощущение, как будто все 60. Или наоборот,
0: да,
1: бывает.
0: Да, есть такое, бывает. Да. Ну, это реже.
1: Это редкость, конечно.
0: Но это ровно так же редко, как и когда 45-летний выглядит на 25.
1: Не, ну, естественно, плюс-минус 5 лет, вот, ну, как бы там тебе скостить могут, но это,
0: да,
1: уже как бы...
0: Да. Что еще хотел сказать? Да, вот, ребята, будьте поаккуратнее с этой...
1: С ботоксом.
0: Гиалурона, вот это чего-то, да, надуют. Да. И им кажется, что если лицо натянутое...
1: То оно молодое.
0: То оно молодое, но оно одутловатое.
1: Вообще, да, никак.
0: Вообще некрасиво.
1: Вот ты знаешь, этим самым я очень сильно восхищаюсь актрисами, которые не прибегают к вот каким-то операциям, к ботоксу, да, вот, и стареют.
0: Памела Андерсон.
1: Вот, например, она. Молодец. Mm. Ну, просто вот...
0: Но она выглядит на свой возраст.
1: Да,
0: она
1: и
0: просто
1: она
0: выглядит
1: классная.
0: Не накрашенная просто.
1: И она,
0: да,
1: классная, что, да, самое интересное. Да. Вот.
0: Так, да, идем дальше. Знаете такого, помните дуэт такой, Хамали Наваи?
1: Ага.
0: Вот мы Хамали обсуждали.
1: А Наваи нет.
0: Теперь Наваи обсуждаем.
1: Давай.
0: Наваи решил выпустить альбом с таксистами. Артист загорелся идеей помочь водителям такси, которые занимаются музыкой, и объявил в соцсетях набор участников для совместного альбома, ребята. Так что, внимание, заходите на его страничку.
1: Если кто-то...
0: Я,
1: да,
0: много раз пользовалась там услугами такси, и каждый второй таксист говорил мне, что это я так временно сейчас подтаксовываю, а так я великий музыкант, великий,
1: да,
0: политик и так,
1: привет,
0: далее, управленец.
1: Вот, пожалуйста.
0: Вот, пожалуйста, ребята, обращайтесь к Наваи. Наваи. Сам певец когда-то тоже зарабатывал за рулем, поэтому и решил поддержать своих бывших коллег. Отлично, отлично.
1: Молодец,
0: новость,
1: хорошая,
0: ребята,
1: идея.
0: Так, Эндрю Гарфилд, есть такой актер, знаете?
1: Я думал, Гарфилд — это кот.
0: Нет, есть такой актер популярный. Он перестал пользоваться чатом GPT после того, как сыграл Сэма Альтмана в фильме «Искусственный» Луки Гуаданьино. Гуаданьино.
1: Луки
0: Гуаданьино. Да. Ага. По его словам, похожее произошло после социальной сети. Тогда он удалил Facebook. Гарфилд признался, что чем больше узнавал об искусственном интеллекте, тем сильнее понимал, что человечество движется в совершенно неизвестном направлении. Да. Особенно его зацепило то, что даже создатели технологии не знают, куда может привести развитие искусственного интеллекта. И он поэтому теперь не обращается к чату GPT. Вот, посмотри, это вот этот актер.
1: А,
0: ты его знаешь?
1: Да, да, да, прикольный, да, он, кстати.
0: Это Эндрю Гарфилд. Вот многие его знают, но просто не знают, возможно,
1: что
0: он выглядит.
1: Эндрю Гарфилд.
0: Да, да, да. В Алматы зафиксировали рекордный уровень пыльцы.
1: Пыльцы, да.
0: Да, то есть на 9 сентября концентрация полыни достигла 752 зерен на кубический метр воздуха. Это самый высокий показатель на сезон. За сезон, да? Амброзии тоже очень много. Ее уровень составил 839 зерен на кубометр. Сейчас в воздухе особенно много полыни, амброзии и других вот эти, как это, моревых. Да, ну, неважно. Вместе они дают около 94% всей пыльцы, поэтому аллергикам в этом году особенно тяжело, ребята. Внимание, внимание, следите за своим здоровьем. Высокая концентрация может вызвать сильный насморк, зуд, слезоточечение.
1: Слезоточечение.
0: Во, правильно. И проблемы с дыханием. Ученые ожидают, да, спад пыльцы к концу сентября или началу октября. Точную дату пока назвать нельзя, поэтому внимание, внимание, берегите себя и своих деток. Так, Стивен Сигал, помните такого?
1: Конечно.
0: Стивен Сигал.
1: Стивен
0: или
1: Сигал.
0: Сигал.
1: Сигал.
0: Как
1: у меня
0: правильно?
1: Стигл Вигл.
0: Нет, так правильно. Стивен Сигал или
1: Стивен Сигал, по-моему.
0: Снял с открытой продажи особняк на Рублевке за 650 миллионов рублей из-за фанатов, которые приходили не покупать дом,
1: а посмотреть.
0: Да, потусоваться рядом со звездой. По данным Мэш, реальные покупатели пока не выстроились в очередь. Ценник отпугивает даже самых уверенных. Сигала уже просили скинуть минимум 100 миллионов рублей. Переговоры с потенциальными претендентами продолжаются в закрытом формате, а сам объект продается примерно с декабря 2025 года. Это просто он риэлторов наших не знает.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: это,
1: да,
0: просто ему не попадались наши риэлторы.
1: Наши риэлторы бы вообще, да-да-да.
0: Быстренько бы там этот дом и раскрутили, и продали бы. Двухэтажный коттедж. Должна писать этот,
1: да,
0: дом, да,
1: да? Давай, давай.
0: Стоит на 15 сотках в элитном поселке Усово,
1: да,
0: у Рублево-Успенского шоссе. Внутри есть 3 спальни, гардеробные, 3 санузла и домашний кинотеатр. На участке также стоят баня и беседка с зоной для шашлыков. Стивен Сигал, еще бы. Если вы не знали, Стивен Сигал получил российское гражданство почти 10 лет назад. Указ подписал президент России в ноябре 2016 года. В Москве актер успел пожить в ЖК «Премьер», куда в 2026 году переехала Лариса Долина.
1: Ой, так он ее сосед был.
0: Да, а в 2025 году Стивен Сигал открыл в России бизнес по переработке отходов. Вот. Ну вот, вот такой бизнес.
1: А мы все никак не можем ничего с тобой открыть.
0: Уже Стивен Сигал успел переехать в Россию, получить гражданство. Да, там купить, перепродать, уже бизнес свой открыть.
1: Да что уж там, к нему вон люди тусоваться приходят, просто посмотреть на него.
0: Так он за эти последние годы, прикинь, уже и бизнес открыл. Уже там квартиры продал, купил там, это значит, себе особняк.
1: Походу он риэлтор.
0: Уже его продает, уже и гражданство все получил. А мы с тобой... Доброе утро, это Васаби Шоу. Доброе утро, Васаби Шоу.
1: Мы с тобой С, Элечка, мы с тобой С. Стабильность.
0: Вот. Так, ладно, переходим уже к более низким.
1: Давай, давай, из новостях и попроще.
0: Грязи, да, немножечко
1: попроще.
0: Грязи.
1: Давай, давай.
0: Да, вот вы же любите, ребят, такое, да?
1: Изваляй меня в грязи.
0: А нет, точнее, в Бангкоке.
1: Ну, это
0: задержали тайца. Ну, и так вот это детально.
1: Конкретно.
0: Да, в Бангкоке задержали тайца за то, что он спаривался с карпом.
1: Это вообще нечто.
0: Ему грозит до 10 лет тюрьмы. По данным местных копов, около 8 вечера 7 сентября извращенец пробрался в частный пруд на севере города. Он в частный пруд
1: пришел. Ну, там большие карпы были, хорошие, красивые.
0: На севере города вручную выловил самых крупных рыб и устроил с ними своеобразную рыбалку. Ну, скажем так, да?
1: Ну, как это, рыбалкой не назовешь? Ну, хотя...
0: Которой рыбок мир точно не готовил, ребят, да, скажу как есть.
1: Рыбы были в шоке.
0: После задержания он признался, что карпы его чрезмерно возбуждают. Да и просто денег у него не было. Как оказалось ранее, 51-летний мужчина уже был судим за близость, скажем так, за...
1: Совокупление, наверное.
0: Да, с собакой и куклой со свалки.
1: А
0: то есть ему собака,
1: там
0: была и собака, там была кукла со свалки. Теперь, скажем так, рыбофил кукует в участке полицейском, да, и ждет суда. Ему грозит до 10 лет тюрьмы или штраф 40 тысяч бат за жестокое обращение с животными. В смысле, или...
1: Или, нет, вот знаешь,
0: штраф.
1: Смотри.
0: Может быть, штраф и 10 лет за решетку. Он извращенец. Его надо держать подальше от общества.
1: Бедные карпы. Вот вообще,
0: это
1: к слову них...
0: о том, да, ребят, когда вы говорите, почему, почему она была в короткой юбке, может быть,
1: вот,
0: поэтому?
1: Пожалуйста, карп не был в короткой юбке.
0: Да, собака тоже как бы.
1: Нет, просто...
0: И кукла со свалки.
1: Понимаешь,
0: тоже.
1: Сколько это карпу теперь нужно ходить к психологу?
0: Если ты извращенец, тебя привлекает и кукла со свалки, и собака, и какая-нибудь кошечка, и даже карп.
1: Я вообще, нет, просто...
0: Он сказал, что его они возбуждали. Он давно за ними следил, за этими... Карпами!
1: Прикинь, как куда?
0: Карпами, ребята! За рыбами он следил!
1: А
0: в частном
1: это?
0: Пруду выловил их и устроил.
1: Во-первых, смотри, следил, это сталкинг.
0: Это самое. Ну, вы сами поняли.
1: Да.
0: А почему его ждет либо, значит, наказание 10 лет заключения тюрьмы, либо штраф?
1: Что ну, либо штраф
0: его
1: очень огромный.
0: Его надо посадить. Вообще, посадить надо, посадить.
1: А вот представляешь, если бы карп поймал его в своей стихии, чтобы он с ним
0: я
1: сделал.
0: Надеюсь, в следующей жизни так и произойдет.
1: Да.
0: Да. Так, от Сидни Суини, знаете такую?
1: Да,
0: Сидни,
1: конечно.
0: Суини,
1: да.
0: Начали массово отписываться фанаты.
1: Да ты что, почему?
0: За два дня после съемок рекламы, рекламы ставок. Она потеряла более 200 тысяч фолловеров. Сейчас отписки продолжаются. Людей триггерит ее сексуализация спорта и спортсменок. В сети раскручивается тренд, в котором девушки хейтят актрису, показывая, как на самом деле выглядят женщины в спорте. То есть она стоит обнаженная.
1: Так.
0: А ракеткой прикрывая себе, скажем так, ну...
1: Самое известное, ну, как сказать...
0: Середину ягодиц.
1: Да.
0: Да, она прикрывает, значит, такая обнаженная. И девушки запустили массово тренд. Тренд. То есть, где они там, значит, занимаются спортом, качаются, отжимаются, бегают, выполняют силовые сложные тренировки.
1: Ну, давайте, не давайте не будем забывать о рекламе.
0: Да, вот, подожди. Вот реклама. Вот, на. Вот. Что она сексуализирует спорт. И тут же вот, я тебе тренд даже вот показываю. Вот, вот тренд, видишь? Вот девушки занимаются спортом.
1: Да, я понимаю.
0: Да. И показывают, как должен выглядеть спорт по-настоящему.
1: Нет, во-первых, смотри, хозяйка, да, я понимаю, о чем тут. Ну, да. Это реклама, чтобы она привлекла зрителя, понимаешь?
0: От нее теперь отписались. Массово отписываются, и ее хотят даже отменять.
1: Помнишь, хорошо, в журналах, например, каких-нибудь известных, там, Playboy или Максим, какие-то известные спортсменки, да, вот на обложках появляются.
0: Обнажались, да?
1: Да, полуобнаженными. Я тут немножечко, не то чтобы я не согласился, да, да, спорт это, конечно, другое, но... Спортсменки даже в тяжелом видах спорта могут быть сексуальными, красивыми женщинами. То есть это не отменяет того, что она, ну, то есть она спортсменка, и все, она теперь не сексуальна. Хотя она там, я не знаю, может быть, тяжести толкает.
0: Нет,
1: да?
0: Ты не понял, Тосечка. Вообще не понял.
1: Не понял, да?
0: Да.
1: Ну-ка, объясни. Ну, попробуй объяснить. Ну, я считаю, что это реклама же все-таки.
0: Да.
1: А реклама, она может
0: реклама
1: быть разная.
0: Реклама ставок. Спортивных. Ставок. Это во-первых.
1: Ну,
0: во-вторых,
1: да.
0: Во-вторых. Она, но можно же рекламировать по-другому, а не обязательно быть абсолютно голой, прикрываясь ракеткой.
1: Но, видимо, это был...
0: А девушки показали, что спорт – это не сексуализация тела.
1: Хорошо.
0: И сейчас многие феминистки, они же стараются отменять вот эти вот купальники в гимнастике, потому что это слишком сексуализирует женское тело.
1: Ну, смотри,
0: да?
1: Во-первых, ну если вы не хотите так выступать, не выступайте. Зачем? Просто, понимаешь, например, были вот, опять же таки, да, в легкой атлетике, всегда они были, эти купальники, я не знаю, комбидрессы, да? То есть, какого вида комбидрес надеть, это уже твое дело.
0: Нет, там есть правила, Антон.
1: Нет, ну, естественно, они же...
0: есть правила.
1: Ну, они же...
0: И многие вот феминистки, там целые, скажем так, фонды, возможно, феминисток, они обращаются к судейской коллегии за тем, чтобы слишком откровенные наряды у спортсменок отменяли.
1: Ну, она вот сама...
0: Потому
1: вот
0: что
1: просто...
0: они же показывают технику своего тела, а не то, что там они с голыми ягодицами бегают. Но это, понимаешь, Тосечка, это совсем другая культура.
1: Ну, эстетика,
0: совсем...
1: да, должна
0: эстетика,
1: быть
0: присутствовать. Я не хочу обсуждать это.
1: Мы не спортсмены с тобой, да. Поэтому давай сюда не будем лезть.
0: Но я ничего...
1: Я могу сказать, вот мне эта реклама, в принципе, понравилась.
0: А мне вообще, мне все равно.
1: Да.
0: Я хочу пройти мимо.
1: Я все равно ставки не буду делать, какая разница.
0: Да, вот меня больше тревожит вот тот самый извращенец, который на Карпов там набросился.
1: Мне вообще Карпят жалко.
0: Очень жалко, конечно.
1: А он, ну, хоть... Там пользовался в плане...
0: Все, дайте музыку. Все, остановись.
1: Не, я про другое хотел спросить.
0: Не надо, ну, просто ладно. Все, остановись, ладно. Вовремя.
2: Осеннее утро.

0: осень. Время, когда может быть грустно без причины. Но если ты слушаешь Васаби, тебе это не грозит.
1: Ребята, любимые наши.
2: Не грозит вам?
1: Что это было? Почему каждый что? Выход мы делаем? Все знают, что ты уже старый, Антошка.
2: Нет,
1: все.
2: Это просто
1: ты
2: звуки.
1: Ты возраст деда, признай это. Когда ты это признаешь, тогда ты расслабишься.
2: Да, я ребята, давно расслаблен по поводу
1: всем
2: этого.
1: Доброе утро. Мы сегодня обсуждаем...
2: Да. Фильмы, которые все были, фильмы, от которых все были в восторге, а вы посмотрели и
1: разочаровались и подумали, да. это все. И вот это вы нахваливали там свою, там эту Дюну этих, аватаров этих, Властелинов колец и так далее.
2: Ты знаешь, чаще всего, вот я думаю, все-таки люди разочаровываются от ремейков. Знаешь, вот когда выпустили фильм, оригинал шикарен.
1: Да.
2: И трудно бывает, что его возможно переплюнуть даже спустя
1: Идем
2: годы.
1: Идем дальше.
2: Давай.
1: Вообще, Тосечка, вот можешь не по теме не общаться.
2: А я почему?
1: Ты очень сильно... Так, стоп. Ты хочешь со мной спорить?
2: Нет, я просто сказал, что ремейки... Вот,
1: ты сейчас будешь читать сообщения.
2: Ладно, не надо.
1: А я буду сидеть и переписываться с мужем. Как
2: а
1: ты
2: я
1: это
2: не
1: делаешь?
2: Я не переписываюсь вообще. Вот
1: а
2: он лежит все время.
1: А я заранее говорю, что ты не смел переписываться.
2: С мужем?
1: С женой. Доброе утро, пусечки.
2: Пусечки.
1: Да.
2: Если бы... Ладно.
1: А что такое? А что это плохое слово?
2: Хорошее.
1: «Назад в будущее» каждая часть лучше другой. Считаю фильм ни о чем «Сумерки». «Человек-паук» просто отстой. Самый топ был Питер Паркер. Самый первый фильм. Остальное мутатень. Я нашла своего человека.
2: Ну, выходи замуж.
1: Я хочу за тебя замуж. Честное слово, я тоже считаю, что самый топ был только Питер Паркер, вот этот первый фильм. Остальное все просто ерунда с ерундой смешанная. Вот, все.
2: Кто знает.
1: Доброе утро, Васаби. «Назад в будущее 2» ничем не уступает первой части, как и вся трилогия.
2: А можно спросить просто, вот Питера Паркера первого играет Тоби Магуайр, правильно?
1: Да.
2: А второго кто?
1: Тоби. Тоже Тоби.
2: Нет, второй имеется в виду актер, который там появляется.
1: А я не знаю, какой черненький, высокий такой.
2: А это не он, которого мы сейчас обсуждали, как его, Гарфилд?
1: А я вот не помню, что-то похоже.
2: Похоже, да.
1: Он, или он?
2: Сейчас вот, подожди-ка, я посмотрю, да.
1: Да, второй человек
2: по. Да-да, но похож чем-то, да,
1: вот
2: да скажи же.
1: Иди погугли. Вспомнил последний. Ну что ты меня вот это вот лезешь мне
2: ладно,
1: под руку?
2: Ладно,
1: я не
2: ладно,
1: люблю.
2: Ладно,
1: я
2: ладно.
1: Работаю, я веду эфир для своих кукусичек, кукусичек моих сладеньких. Да, персиков моих, да, слушателей любимых. И ты вот да. И не хочу тебя вообще слушать. Ребят, давайте его выгоним. Он нам не нужен, он какой-то неприятный.
2: Ой, хорошо.
1: Так, вспомнил, последний раз ходил в кинотеатр на фильм «Кодекс Данте». Такой классный был тизер, такой классный актерский состав. А по факту 3 часа впустую потраченное время. Вот такое разочарование у нашего слушателя. Не могу смотреть фильм «Крестный отец. Сопротивление». Может, у меня IQ недостаточно. Возможно, можно и нет, а мы не знаем. Так, пункт назначения 2 лучше, чем первый. Первая часть, вот говорят.
2: Пункт назначения? Ну, там... Пункт назначения вообще самая первая часть, она самая здоровская, а дальше уже, конечно, раздули.
1: Так, привет, Эльвира и Антон. Посмотрела «Бухта вдов». Он получил 14 премий Эмми, и кто смотрел, все хвалят. А по мне так, как будто вообще все в одно намешали, и ничего не понятно.
2: Я был прав, Эндрю Гарфилд второй, человек.
1: Это он,
2: паук,
1: да? Вот ну, так да. Себе. Доброе утро, по теме фильм «Злая». «Злая»? Что за фильм? «Злая» разочаровал, написали. Доброе утро, на мой взгляд...
2: «Неистовая» есть фильм, я не знаю насчет этого.
1: Доброе утро, на мой взгляд, второй фильм лучше первого, «Люди в черном 2». А по теме 50 оттенков серого, что фильм, что книга ни о чем. Но там ничего такого, чтобы придавать столько шума. Если бы не был богат главный герой, то истории этой вообще бы не было. Я вообще такую ерунду не смотрю. Это 50 оттенков серого.
2: Ну, там, во-первых, его еще как-то установили,
1: оттенков,
2: по-моему, или еще что-то.
1: Там было?
2: Еще это, там еще серее серого.
1: Доброе утро, хорошее утро. Фильм «Злая» вообще ужас полный ни о чем. Фильм «Злая»?
2: Ну-ка, а что за фильм-то «Злая»?
1: Это новый
2: подожди,
1: фильм, да, ребят?
2: Да.
1: Так, смотрю ваше сообщение. Сейчас мы перейдем в следующий час. Мне
2: да,
1: тут ящик,
2: конечно,
1: машет
2: а вот
1: ручкой.
2: Уже переходим.
1: Подожди, одно сообщение и переходим. Вот написали, вот это да. Я сидела в голове, формировала сообщение о том, что «Шантарам» сериал после книги ни о чем. И в эту секунду Антон зачитывает сообщение от другого слушателя. Слово в слово из моей головы. Вот это и есть «Матрица».
2: Это
1: обожаю
2: да.
1: Конспирологическое размышление Антона. Всем добра. Ребята, просто можно Антона, вот когда мне лень работать, вот бывает бывает такое, что я не в духе. Я хочу просто...
2: Бывает.
1: Там, или я с кем-нибудь переписываюсь, или там у меня какая-то важная переписка, и это все надо сделать вот прямо здесь и сейчас. Я Антону просто говорю, что земля не плоская, а земля круглая, и что никакой матрицы не существует. Все, он заводится на минут 30, и я за это время успеваю быстренько раскидать все свои дела по телефону.
2: Но ты видела, как работает вселенная?
1: Как она работает?
2: Вот она подумала, все, а я уже зачитал.
1: Во второй час.
0: Доброе осеннее утро. Напоминаю, ты

0: час васаби, и мы сегодня с вами говорим о кино. Фильмы, которые вас разочаровали, которые, например, все говорили, вау, что за шикарный что-то, фильм.
1: Да, для всех это шедевр. Супер разрекламированный фильм, ребята.
0: А вы посмотрели, сказали,
1: пишите.
0: Ну, ни о чем.
1: Вот нам написали, «Дьявол носит Прада 2», полное разочарование.
0: А, да, вот я слышал от многих, кстати. Вот, ну, я, если честно, не смотрел даже первую часть.
1: Да, Азат пишет, «Мне не понравилась «Эйфория», собрали джекпот из всего худшего, что есть». Трансгендеры, всякие, ну, вы понимаете. И еще постное лицо Зендеи хватило на 4 серии.
0: Это сериал, да, я так полагаю?
1: Да, я смотрела вообще. Меня хватило, честно, только на одну серию. Какая бредятина вообще.
0: Вот.
1: Я вообще не... Вот это все, и мне не нравится. Мне просто не нравится, ребят, вот смотреть такое, всяких вот этих трансгендеров и
0: так далее. Не, я просто, мне интересно, кто все-таки досмотрел
1: ничего
0: до конца.
1: Ничего не имею против, ребята, пожалуйста, никого из вас не хочу обидеть, но мне не нравится смотреть
0: да.
1: кино, вот это
0: про...
1: все. Да. да. Доброе утро, Васаби Шоу. Аватар, последний маг воздуха.
0: Последний маг воздуха.
1: Воздуха, мультсериал «Огонь», а фильм и сериал от Netflix полный отстой, лучше бы не снимали. А вы замечали?
0: Это легенда
1: вот
0: об Анге.
1: Почему все так нахваливали Netflix? У Netflix есть какой-то особый стиль.
0: Но.
1: А вот мне не нравится, вообще мне не нравятся фильмы от Netflix.
0: Ну, ты знаешь, не все. Я так скажу. Из 100%, ну.
1: Давай, какой фильм самый крутой на Netflix?
0: На
1: ну,
0: Netflix.
1: Ты пока подумай. Здравствуйте.
0: Ну, вот для меня мне понравился «Вершина». С этой, как ее...
1: Тебе вкус ни о чем, мне не нравится.
0: Почему?
1: Твой вкус. Вот все, что ты рекомендуешь, я не
0: «Вершина»
1: смотрю.
0: Фильм классный.
1: Да?
0: Да.
1: Так, здравствуйте. Да, иногда части фильма разочаровывают, но посмотреть еще можно. Но когда меняют актера, особенно главного героя, смотреть уже не буду. Помните, как в этом «Великолепном веке» Хюрем поменяли? Вообще,
0: у
1: бред.
0: Нас с тобой, знаешь, вкус, между прочим, по кино странно, почему разошелся. У нас он всегда совпадал с тобой.
1: А что-то как-то ты стареть стал, и мне не нравится.
0: Может быть,
1: вкус.
0: Это ты стареть стала?
1: Возможно, и то, и другое вместе. Но то, что я стала стареть, никак не отменяет того,
0: что я
1: не
0: начал стареть.
1: Стал стареть да.
0: Я уже, по-моему,
1: утро
0: постарел.
1: Утро доброе. Новый розовый заяц. Такая ерунда, зря время потратил. А есть такой фильм, да?
0: Да, представляешь.
1: Я не знала. Доброе утро. «Чужие» вторая часть лучше первой. «Чужой 4» не зашел вообще, сюжет не проработан. Так, есть фильмы, спонсированные крупной компанией или бредом, то вторая сторона сразу становится антагонистом. Чего? Фильм про Тесла. Про Тесла. Что за Тесла? Что там было?
0: Про Николу Тесла какие-то фильмы.
1: Возможно,
0: ну,
1: да?
0: Мне нравятся такие фильмы.
1: I don't know. Не знаю о чем. «Гладиатор 2». Пошел смотреть. Была такая реклама. Еще и с собой позвал друзей.
0: Провалился.
1: Типа, какой фильм
0: да.
1: обязательно надо смотреть в кинотеатре? А в итоге фигня полная.
0: Если честно, тоже я ждал «Гладиатор 2». Да, там я понимаю, что даже... кто там из известных актеров? Я забыл. Сейчас... Дензел Вашингтон, да, по-моему, играет, да. И даже это не спасло.
1: Доброе утро, ребята. Антон, вы молодец, киномен. Так хорошо знаете фильмы и актеров. Браво.
0: У меня просто время свободного много, я постоянно завязали. Нет, я киноман, честно.
1: Привет, Васаби. Мне не зашли «Трое», «Дюна», «Хоббит», «Гарри Поттер», «Игра престолов». Вот «Игра престолов» тоже.
0: Я знаешь, почему этого человека сейчас пойму? Смотри, он назвал все фильмы одного стиля. То есть они либо связаны с историей, либо это фэнтези. Посмотри, вот он все фильмы назвал.
1: Так, доброе утро. Очень разочаровал фильм «50 оттенков серого». Вырезаны сцены 18+. Это нормально, но сам фильм и игра актеров разочаровали. Подскажите, а гороскоп будет? Гороскопа не будет, ребят.
0: Пока все вы не проголосуете, что верните гороскоп, хозяйка...
1: Не-не-не, там будет 10 голосов за
0: просто...
1: и 85 против.
0: Один человек попросил,
1: доброе утро.
0: Уговорил.
1: «Одиссея. Полная туфта». Чем он там людям понравился, мне лично непонятно. Вот опять голосуют, говорят, «Одиссея». Пока
0: вот,
1: у нас лидирует
0: да.
1: «Одиссея».
0: Ты знаешь, вот благодаря вот таким настоящим отзывам, да, где люди говорят, а мне не зашел «Одиссея», я теперь понимаю, что не обязательно идти на него в кинотеатр. Просто я там так разрекламировали, что я действительно...
1: Привет, Васаби. После «Джокера» 2019-го ждал вторую часть, но когда она вышла, сходили в кино, и нам не понравилось.
0: А, вторая часть «Джокера» вообще какой-то мюзикл.
1: Да, мюзикл?
0: Ну,
1: а
0: что-то
1: еще...
0: такое,
1: кстати,
0: там же «Леди Гага».
1: Кстати, мюзиклы вообще не люблю.
0: Мюзиклы, ноу.
1: Вот мне хвалили мюзикл «La La Land».
0: Да, я помню.
1: Я не смогла его посмотреть.
0: Я
1: ребята, меня
0: люблю.
1: Хватает вот буквально вот до того момента, пока они не начинают петь.
0: Ага.
1: А хочешь, я тебе отвечу? Хочешь? И...
0: А вот и мой ответ, мой ответ для тебя.
1: Да, да, да. Все, сразу нет.
0: Нет, просто идет, знаешь, интересный сюжетик, идут раз. Я понимаю, если бы это был, например, вот когда бывает фильм байопик, да?
1: Байопик, да.
0: Это я понимаю, там, например, о Майкла Джексона.
1: Но ты же понимаешь, что этот фильм об артисте,
0: который поет, естественно, это понятно.
1: Байопик, да.
0: Вот я об этом и говорю, там, например, про группу Queen, например, да? Или, я не знаю, там еще про Тупака Шакура, если бы вышел фильм, я бы его классно. Но никак там, где... Вот какой-то сюжет, и они все поют. Я не знаю.
1: И в этих цветных платьишках что-то там танцуют.
0: I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Конечно, этот трек мне нравится, да, поющий под дождем, но...
1: Доброе утро. Для меня это фильм 1+1. Такие оценки, такие рецензии. Все отзывались, что фильм очень крутой. А по факту это обычный фильм, не больше 7 баллов. Он неплохой, просто на такой... Просто говорили, что он такой крутой.
0: Классный фильм, снят
1: не
0: на эмоциях.
1: Не такой крутой, как говорили. Так, привет, Эли и Антоха. Фильм «Вышка 2» ни о чем. «Вышка» — первая часть супер хорошего эфира. Илья.
0: Если честно, я посмотрел «Вышку 1», я так и я понял, что
1: ерунда. Да, мне тоже. Даже вообще фильм «Вышка» не понравился.
0: Там потом в итоге понятно, что ее подруга давно умерла, оказывается. Дальше и это просто она выжила. Ну,
1: а зачем ты спойлеришь?
0: Это первая часть, ее уже смотрели.
1: Нет, а вдруг
0: а
1: не видели?
0: А вторую я не говорил.
1: Доброе утро. Почему никто не поднимает тему дорамы? Посмотрел «Императрица Ки». Очень понравилось. Ребята, мы сегодня не обсуждаем
0: то,
1: что вам понравилось. Мы обсуждаем то, что вам не понравилось.
0: Вот я хочу сказать, я не понимаю, хозяйка. Знаешь, когда все таки вау, дорамы. Я ни одну даже не могу.
1: Я смогла, минут 15 меня хватило, до того момента, пока не начались замедленные сцены. И еще турецкие сериалы это любят. Вот,
0: да,
1: например,
0: вот этот взгляд.
1: Посмотри. Как этот вот рекламировали все мне? Ой, забыла вот название сериала турецкого. Но неважно, ребят, не напоминайте, не надо спамить. Значит, посмотри, это так интересно.
0: «Королёв, птичка певчая».
1: Я захожу на Кинопоиск, у него там чуть ли не 9 баллов, да, я думаю, ну все, классно.
0: Сейчас залипну, буду смотреть.
1: Все,
0: да?
1: И вот первый кадр начался. Там, когда мать бросила меня, во мне все умерло, я пошел и убил в отместку ее мужа.
0: А ее муж это не его отец?
1: Мать меня прокляла. Нет, она бросила ради любовника. Там папа покончил с собой. Мы остались с сестрой. Ну что такое?
0: Да.
1: Да, и он пошел, убил ее мужа. А мать, умирает ее муж. Она: проклинаю тебя, мой сын. Вот я вот не люблю такие
0: сцены.
1: Вызывай
0: полицию, а не проклинай. Да,
1: да, и вот там такие вот речи у них. Проклинаю, пусть тебе никогда не повезет в этой жизни. Будь ты проклят.
0: Никогда твоя нога не ступит на порог моего
1: и
0: дома.
1: И обязательно должен идти какой-то дождь. Все должны кричать. Вообще, мне не нравится. Вообще, ни о чем. Доброе утро. «Игра кальмара», вторая часть, вообще не зашла. Хотя ее хвалили. Вот написали,
0: ну,
1: да?
0: Тут там уже просто пришлось продолжить досмотреть, чтобы понять, чем закончилось. А
1: Форд
0: тогда, конечно,
1: против Феррари. Вот написали,
0: Форд
1: не понравился. Да. Мне вообще... Так, подождите. Доброе утро, Человек-паук из разных мультивселенных Марвел. Мне вообще не понравился фильм «Новая Одиссея». Одна из причин — из-за жены короля Спарты. Она темнокожая. Как это понять? Спецэффект на уровне. Она должна быть белой?
0: Да.
1: Mm-hmm. Верните гороскоп. Верните. Два голоса написали, два человека написали, верните. Доброе утро, милые, как вышла замуж, вообще не хожу в кино и не смотрю фильмы. В лучшем случае только слушаю, времени нет, все фильмы предсказуемы, я скучаю по гороскопу. Анечка, ты за кого замуж вышла-то? Что там, круглосуточно где-то впахиваешь, что ли, что это? Доброе утро, васабушки. По поводу ремейков, не всегда плохо. «Трудно быть богом» 2014 года. Первый фильм по произведению Стругацких. 7 премий Ника. 3 часа откровенного бреда. А вот сейчас, в 2026 году, сняли сериал «Трудно быть богом». Очень даже достойно. Так, здравствуйте, немолодые. Вот так и говорите,
0: вот,
1: нормально.
0: Да.
1: Немолодые Эльвира и Антон.
0: Да,
1: нет, давайте так, не молодые, но Антон
0: старее. Но
1: еще
0: не старые.
1: Нет, вот так, не молодые Эльвира и еще старее Антон. Вот так вот нормально.
0: Ты знаешь, что самое интересное, вот я уверен, поставь его рядом с нами, он даже если младше нас будет.
1: Да.
0: Старше.
1: Антон, слушатель, который написал про 1+1. Но-но-но! Фильм великолепный.
0: Я и говорю, фильм шикарный.
1: Ребята, у нас сегодня такая тема. Мы должны писать о том, что нам не понравилось. Не надо защищать честь какого-нибудь там фильма. Все, остановитесь. Ну все, ребята, далее не пропустите рубрику. Никому не нужную, никому не интересную.
0: Шутки или
1: так
0: приметы?
1: Так и шутки, так и приметы, да.
0: Ну, шутки огонь, ни о чем. Шутки бомба.
1: Можете переключаться.
2: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.
3: Yeah.

0: осень. Время, когда может быть грустно без причины. Но если ты слушаешь Васаби, тебе это не грозит. Часто судьба подает тебе сигналы. И прямо сейчас тебя научат их понимать. В утреннем шоу Васаби особые приметы.
1: Ну что ж, готовы? Ну, сегодня вот хозяюшка прям...
2: Ну, сегодня... Давай без вот этого, пожалуйста. Почему? Ближе к делу.
1: А как же,
2: приметы
1: а как же?
2: Какие? Сегодня дата такая.
1: Хорошо,
2: это
1: ладно.
2: Какая сегодня
1: коротко,
2: дата? 16
1: да?
2: сентября.
1: Лаконично,
2: время
1: да?
2: 09.18, среда.
1: Хорошо.
2: Все, спасибо.
1: Нумерология. 16.09.2026. Складываем цифры. 2 равняется 26. 2 плюс 6 – 8.
2: Просто...
1: Число дня 8.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Вот это прибавить, это убавить.
1: Ну, а вдруг,
2: это
1: пойдем, а вдруг нас первоклассники слушают, и они прибавляют.
2: Первоклассники сейчас на уроках.
1: Хорошо, второклассники.
2: Ребят, кстати, у меня да. дочка пошла в первый класс. Все, замолчи, рубрика твоя отменяется.
1: Почему
2: значит,
1: это вдруг?
2: Мы ее так все готовили. Подождите, так, она класс. Читает там с 5 лет. Она знает весь алфавит, там, сложение, уже к умножению мы перешли. И она приходит разочарованная и говорит, мам, мы сегодня только проходили букву А.
1: Ну, а как ты хотела?
2: Ну, я ее готовила, я столько времени ее готовила.
1: Думала, ну, молодец, что она знает теперь все буквы, а так-то в первом классе только А учат.
2: Да, да, только вот букву А. Она говорит, мы только вот начали. Потом у нее такие задачки, там, 1+1.
1: Учат в школе. Что ты дома-то ее учила?
2: Я не знаю, мне говорили, что там будет тестирование.
1: Ты слышала песню «Учат дома»? Нет.
2: Вот, а я столько времени потратила,
1: вот
2: ребята,
1: все
2: я
1: тогда,
2: три года корпела.
1: Чего делала?
2: Корпела.
1: Это что значит?
2: После истории с карпами лучше...
1: Да-да-да, я вот просто...
2: Ну я трудилась, я старалась.
1: Так, ладно, все.
2: Подожди, сейчас я хочу еще рассказать.
1: Тогда ничего не будет.
2: Нет, будет, все нормально будет. Это твоя рубрика. Видишь, я же это выскочка, и мне надо было одеяльщица на себя перетянула.
1: И что?
2: И вот она так расстроена. Вот.
1: Ну ты, может, ее во второй переведешь как-нибудь?
2: Нет, а вообще, когда я ее готовила, я говорила, смотри, все дети придут умными.
1: А они уже пришли не умными.
2: Да, ты там не сможешь там сложение даже какое-то элементарное сделать. Ты даже считать там не сможешь. Она теперь пришла, ей скучно. Она говорит, мама, только букву А проходим.
1: Вот ты взяла и весь интерес к школе отбиваешь у людей, у детей.
2: Не, все нормально.
1: Нет, вот понимаешь, смотри, ребенка, вот пока он в воспитательном саде,
2: еще я хотела,
1: пусть будет там.
2: Ребята, еще им дают такую формативную работу на таких листочках, там, значит, слово по слогам разобрать.
1: Она уже все разбирает.
2: Там, значит, какие-то задания. Нет, ей сложно дается, но самое ужасное то, что я не знаю.
1: По слогам.
2: Да там не только по слогам, точка. Вот ты сейчас так говоришь, да?
1: Суффикс, да, там все дела?
2: Нет, а это будет позже.
1: Так подожди, сейчас... это же первый класс ты говоришь.
2: Вот, домашнее задание. Я вчера смотрела, и я не могла понять. Сейчас,
1: что
2: подожди.
1: Они хотят от меня?
2: Да. Ребята, я одна такая глупая. Возможно, я сейчас это все вот беру, говорю здесь, да? А вы сейчас будете все смеяться надо мной.
1: Ну, давай.
2: Но я не знаю, вот на, реши, на. Я вот не знаю.
1: Так, это давай. Ребусы, да?
2: Нет, это не ребусы, там все просто. Вот, ты можешь?
1: Звук А, буквы А.
2: Да, да.
1: Арбуз.
2: Так.
1: Рыба, персик.
2: Так, и где надо, вот какой кругляшочек надо там закрасить, вот это все. Потом жучков-паучков найти там.
1: Арбуз, наверное, рыб.
2: Нет, в каком слоге звуки?
1: В первом.
2: В первом, арбуз, да, значит первый кружочек, да?
1: Да.
2: Иди дальше.
1: Так.
2: Там дальше тебя ждет жесть.
1: Сыр, там же нету в сыре буквы А.
2: Там
1: а, это
2: сыра.
1: Арбуз. Арбуз, да. Так.
2: Ладно.
1: Дальше.
2: Давай, ты решай задачку, я пока сообщение
1: рыба.
2: Озвучу.
1: Рыба.
2: А, нет,
1: последний.
2: Сообщение я же
1: а
2: не могу,
1: втором.
2: У тебя же сейчас твоя рубрика. Вот, ребята, в общем, мне тяжело дается домашка с первоклашкой.
1: Не, ну какие-то, для меня это ребусы, сорян.
2: Да, да, еще такие же есть по букварю. Вот.
1: А что, нельзя было просто нормально написать и задать вопрос?
2: Вот, а там еще по математике то же самое. Всякие
1: нет,
2: там
1: зачем
2: ребусы.
1: Тут больше картинок, чем... Я вообще не понимаю, что
2: для
1: происходит. Кто-то, может быть, плохо. Вот смотри, там нарисован арбуз. А я подумал, что это сыр.
2: А самый прикол. GPT тоже не разобрался. А Gemini смог. А я говорю, а почему GPT не смог разобраться? Задаю вопрос Джемини. А Джемини говорит, ну потому что...
1: Я умнее. Ну, отвечает,
2: нет, он не говорит, потому что я умнее. Он говорит, ну потому что он, возможно, мог запутаться и неправильно понял
1: смотри,
2: эту логическую задачу.
1: Смотри, своего выгораживает, да?
2: Да, да, да.
1: А
2: да.
1: Еще есть Грок там, да, еще есть, по-моему, или как называется?
2: Да, ой, там много всяких программ. Все, давай свои. Да. Дата,
1: число
2: дата,
1: дня
2: 8. Там, число дня?
1: В нумерологической традиции восьмерку связывают с практичностью, материальными вопросами, ответственностью и результатом, порядком и умением доводить дела до конца. Само же число 16, то есть 1 плюс 6 равно 7, получается интересное сочетание 16 и семерки. Так. Это анализ, интуиция, размышление. А вся дата 8 – результат, деньги, порядок и ответственность. Поэтому символическая формула дня – сначала разберитесь, а потом уже действуйте. Что хорошо делать 16 сентября? Навести порядок в финансах, привести в порядок рабочее пространство, избавиться от ненужных вещей, завершить накопившиеся дела, проверить расходы и платежи, заняться делом, которое давно требует дисциплины. Чего лучше избегать? Итак, избегать лучше в нумерологической трактовке восьмерки нежелательно сегодня жадность, давление на окружающих и чрезмерный контроль и импульсивные финансовые решения. Символы дня. Числа 8, 16, 26. Просто если вы их встречаете, это будут такие своеобразные знаки вам.
2: Ой, как же скучно.
1: Цвета. Зеленый, коричневый, золотистый и серый.
2: Скучно, скучно.
1: Скучно. Все тогда закончилось.
2: Ну и все, спасибо.
1: Пожалуйста.
2: Вот не надо, вообще надо убирать все эти рубрики.
0: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: только витамин D. И
1: все
0: А,
1: витамины.
0: И Б, и С.
1: Так.
0: Все это васаби.
1: А, идем дальше.
0: Давай.
1: Ребята, озвучиваю ваше сообщение. Так, нет, неинтересно. Все, ребят, лишние сообщения я не буду озвучивать. Здравствуйте, пожалуйста, не надо гороскопа, а по теме аватар все части слишком переоценены. Вот аватар не любит,
0: ну,
1: наш.
0: Ты знаешь, вот еще иногда на вкус и цвет товарищи нет, потому что фильмы же бывают по жанрам. Вот просто, знаешь, есть люди, которые... Вот вообще категорически не любит фантастику.
1: Да.
0: То есть там уже
1: я
0: что-то...
1: Я вот не люблю, я не смотрю.
0: И они не смотрят, да.
1: Да.
0: А у меня есть знакомые, которые, знаешь, вот реалисты. И вот с ним смотришь фильм, как любой экшен, например,
1: он
0: какой-нибудь.
1: Он говорит, вот такого не бывает.
0: Такого не бывает.
1: Ой, нет.
0: Ой, да нет, такого не бывает. И вот это, знаешь, вот это все слышишь, как не бывает, лучше просто...
1: Я помню, как мы с братом бесились, когда к нам приходил дядя, это братишка моей мамы. И он говорит, да, это фантазия.
0: Да.
1: Это все вот это фантазия, а мы просто смотрим фильм.
0: Вот именно, тут как бы не заморачиваемся.
1: Естественно,
0: да.
1: Все, что в кино, в основном, это фантазия и фантастика, придуманная режиссером-сценаристами.
0: Вот-вот.
1: Так, доброе утро, Мандалорец, Туфта и Последний Человек тоже. Джоджик написал нам. Ребята, если вы не знаете, какая сегодня у нас тема такая.
0: Тема сегодня такая. Фильм, который был для...
1: Ну, широко разрекламирован.
0: Да. Но вы считаете, что он переоценен.
1: Да,
0: и разочаровались. Честно могу сказать, вот
1: честно.
0: Сейчас вот Джоджик написал. Я, конечно, люблю все фильмы по «Звездным войнам», да, и сериалы, но «Мандалорец» и «Грогу» я немножечко расстроился.
1: Да?
0: Честно.
1: Потому
0: что
1: тоже не
0: понравился,
1: да?
0: Так рекламировали, но что-то не дожали, знаешь, как будто я был... как будто, знаешь, чего-то не хватило вот мне.
1: Не хватило.
0: Я ждал чего-то вот больше, вот вроде бы и неплохо, но... Не хватило чего-то, вот знаешь, вот какого-то, может быть, экшена, может быть, еще чего-то не дожали. Как будто вот не было логического завершения.
1: Не было.
0: Во всех «Звездных войнах» вообще присутствует очень интересная такая... Ну, особенно вот, когда еще Лукас снимал.
1: Лукас
0: у него
1: особенно.
0: Есть там и романтика,
1: и...
0: Жади. Да, Жади там не было. Точно.
1: Лукас и Жади. Обожаю. Классный сериал. Так, привет, васаби.
0: То есть,
1: верните...
0: подожди. Лукас, Джордж Лукас и Жади... Джордж.
1: Верните гороскоп чисто для льва. Я лев, не очень надо. Про остальных толку рассказывать.
0: Смотри, лев, красавчик,
1: а львы,
0: себя выделил.
1: Львы самые лучшие. Every day.
0: Every time.
1: Every time, every day, every night. Всегда, forever.
0: Да.
1: Мы вместе.
0: Everywhere.
1: Everywhere. Добрый день, Эльвира и Антонио. Разочаровали все перезапуски, все продолжения «Терминатора», начиная с третьей части. А еще разочаровали все фильмы с последними суперменами. Вот, разочаровали.
0: Прикинь, как много он разочаровывается.
1: Антоха про «Тупака» был фильм «Тупак. Легенда».
0: Ну, я к примеру просто говорю.
1: Но он так себе. «Голос улиц» про НВА гораздо лучше. А переоцененный фильм — это «Парфюмер». Чуть не вырвало, пока смотрел. Вот то же самое. Вообще не понимаю, почему так, его так рекламировали.

0: не понравились «Звездные войны», не понравился «Аватар», «Однажды в Голливуде». Вышла из кинотеатра в полном разочаровании. Теперь вообще не хочу ходить на премьеры, особенно когда сильно пиарят Гульнара из Семска. Да. А почему никто не говорит про фильм «Барби»?
1: Я даже его не смотрел, поэтому ничего не могу сказать.
0: Помните, как его рекламировали? Райан Гослинг и Марго
1: Робби.
0: Вообще
1: мне кажется,
0: бред.
1: Такая фигня.
0: Мы с дочкой вот буквально там час продержались, встали и ушли. Просто ерунда. Оказывается, мы не увидели какого-то смысла. Я не люблю вот эти фильмы.
1: Да, где надо еще разглядывать смыслы.
0: Да, я еще не люблю фильмы, которые вот весь фильм непонятно-непонятно, в конце все заканчивается непонятно, или какая-то незавершенная концовка. Да, и потом там посмотрите мнение экспертов, и они, да, скорее всего, он умер после этой сцены. Нет, он поехал там к себе, вернулся к своей семье, они жили долго и счастливо. Нет, мне нужно завершение.
1: Конкретика, конечно, да, чтобы понять, что стало с персонажем.
0: Да, вот я не люблю такие вот фильмы.
1: Вот знаешь, бывают такие фильмы, да, вот я помню один из фильмов, называется «Родные» или «Близкие», там играет Бурунов.
0: А, да, российский фильм.
1: И вот там
0: фильм.
1: Он уезжает, что? Нет, он в конце уезжает, и вот непонятно, то ли он умер в конце, то ли у него ремиссия в больнице, ну то есть они оставляют
0: тоже
1: шанс для разных.
0: Да?
1: Хотелось бы конкретно знать, что с персонажем случится, да.
0: Да.
1: Но им тоже благодарен, потому что я думаю, я такой, ну, он там попал в больницу, выздоровел, а мне все говорят, не, он умер.
0: Так, и еще вот эти вот современные сериалы, вот не все мне нравятся, вот даже взять российские сериалы, тоже какая-то ерунда. И почему они все вот так вот говорят? Почему?
1: Тихо.
0: Почему? Вот даже взять Дениса Шведова, этот вот актер популярный, российский, культовый такой сейчас считается, он снимается только... Да, почему там?
1: И Петров также.
0: Почему они все бубнят, я не понимаю? Что стало с их артикуляцией? Вот вы замечали, вот посмотрите, российские фильмы, да, там, российские
1: они
0: сериалы.
1: Они так видят персонажа.
0: Вот обязательно какой-нибудь будет актер, и он... Он бубнит себе под нос, и ничего не понятно. Ты уже
1: может
0: делаешь
1: громко. Может быть, он бубновый туз?
0: Да, вообще.
1: Поэтому и
0: бубнит. Еще я помню, смотрела сериал «Триггер». Тоже бред какой-то. Все слушатели посоветовали, что попало. И он, вся твоя проблема из детства.
1: Это который с бородкой,
0: съемка,
1: да, с усами?
0: Съемка
1: да,
0: классная. Нет. Это где вот этот красавчик, актер очень красивый такой. Вот он с Лизой Боярской женился на ней, эта красотка. Mm-hmm. Такая красивая
1: парень. А, этот, как его?
0: Но почему они все бубнят? Вот он тоже, ничего не понятно.
1: Может быть, он берет так роль свою.
0: Да, вот все вот эти вот российские актеры сейчас в современном кино, вот в основном мужчины. Почему-то они вот так разговаривают. Я ничего не понимаю, а? Что он сказал? Что? Вот так вот примерно.
1: Нет, ты что сказал? Что сказал?
0: Ой, я так. Была похожа сейчас, мне кажется, как будто немножечко женская версия Криса Такера.
1: Да, есть такое.
0: Есть
1: такое, да,
0: да
1: есть. Кстати.
0: Ой, кстати, Крис Такер, обожаю.
1: Смотри, ты можешь
0: так,
1: сразу...
0: Так, еще ладно. Фильм, переоцененный фильм «Сумерки». Ну что за бред? Неужели мы это смотрели? Я сама была в шоке, ребят.
1: Я тоже
0: недавно
1: смотрел.
0: Посмотрела так вот немножечко нарезки. Я просто... Как мы могли это смотреть? Я еще в
1: и
0: кино ходила.
1: И как мы
0: ходила.
1: Считали, что... Понимаешь, на тот время так все же... Считали же, что это прям действительно
0: время-то.
1: Шедевр. И многие прям, знаешь, вот именно... Кто-то там типа вампиры, кто-то типа это оборотни разделялись там на две
0: да
1: вот
0: эти. Да вообще, сама игра актеров вообще полный бред. Ну ладно, ребят, пишите. Всем доброе утро еще раз.
1: 8-700-107-10-22.
0: Да. Можете также вот, смотрите, ребята, мы вам редко это разрешаем, но сегодня разрешаем все жалобы, предложения по поводу шоу, пишите. WhatsApp 8-700-107-10-22.
1: Да,
0: пишите,
1: а завтра будет
0: да.
1: День кофе с корицей.
0: А, да?
1: Да.
0: А что это значит? Мы завтра
1: четверг.
0: Будем пить кофе с корицей.
1: Ну, я надеюсь, хоть раз нам наши слушатели
0: опять
1: отправят.
0: Опять-то вот, нет,
1: да.
0: Не надо. Прекрати
1: донаты
0: выпрашивать.
2: Как бороться с соседних Android? Просто

0: юмор Павлова.
1: Терпите. Терпите немножечко, минуту буквально. Ну, потому что шутки дурацкие.
2: Вот смотрите. Терпят терпилы, а наслаждаются наслажденцы. Пусть лучше наслаждаются. Итак, если вам надоели часы с кукушкой, разверните их к стене, и у вас будут часы с дятлом. Кукушка же будет... Ладно. Объявление. Женщина в самом соку ищет соковыжималку. Молодец. Креативная. Милый, я тебе говорила, что ты у меня самый лучший? Нет. Блин, кому же я тогда вчера это говорил?
1: Ну все, остановись.
2: Подожди, не-не-не. Цитата дня. Не занят сексом, не стани. Ну здесь нельзя было выкинуть твое слово из песни. Так, места для поцелуев бывают разными, а вот место для клизмы изменить нельзя. Сначала, вот сейчас все поймут, ну не все, но мы с тобой точно должны это понять. Сначала ты молодой, молодой, молодой, а потом бац, и отлично выглядишь для своих лет.
1: Что смешного? Ты просто какие-то фразочки берешь, это даже не шутки,
2: это
1: Антон.
2: Это шутки. Это ну шутки-прибаутки.
1: Тогда не проси меня смеяться.
2: А я тебя не... Ты это, до этого смеялась, что ли? Подожди. Девочки, любить надо всех подряд. Бог увидит, что ты стараешься, и пошлет тебе хорошего мужа.
1: Все?
2: Не, подожди.
1: Ну, остановись уже, Антон.
2: Ну, ладно, тогда все.
1: Все, спасибо. Ну, да.
3: Осень. Время,

0: Залог идеального осеннего утра.
1: Итак, ребята, любимые наши, мы продолжаем наш эфир.
2: Да.
1: Что вы нам тут написали?
2: Мы говорим, кстати, о фильмах.
1: Доброе утро. Верните гороскоп. Каждый день ждал его. Слушай, подожди, это написал Андрей.
2: Андрей.
1: Ну, раз Андрей написал.
2: Все тогда.
1: Делай гороскоп, давай.
2: Только для Андрея, да?
1: Только для Андрея.
2: А кто он по знаку зодиака?
1: Неважно. Андрей попросил, делаем весь гороскоп.
2: Подожди, ну Андрей-то один знак.
1: Да давай озвучим. Давай, делай. Все.
2: Прям сейчас?
1: Так, да, прям сейчас. Здравствуйте, никогда не любил супергеройское кино, но Людей Икс смотрел все части. Также почему-то не смог осилить «Властелин колец», а вот «Хоббит» посмотрел с удовольствием. Ну вот, о вкусах не спорят, ребят, как говорится, да? Здравствуйте, Эльвира и какой-то там Антон.
2: Ну,
1: вот
2: да,
1: так
2: спасибо.
1: И надо, ребята. Сколько раз я вас прошу, вы все равно только единицы выполняют мою просьбу.
2: Что неделя уже прошла.
1: Ну я же прошу вас. Вот я стою перед вами на коленях.
2: Ага.
1: Пишите. Эльвира богиня, доброе так. утро. И какой-то там Антон, какой-то там вообще. Вот так вот пишите. Прям какой-то там вообще
2: какой-то
1: Антон.
2: Какой-то там вообще, вообще.
1: Да, мне нравится мультик «История игрушек». Смотрел все части. Дарила кучу эмоций. Когда узнал, что выходит пятая часть, обрадовался, ждал. Решил посмотреть в кинотеатре и был разочарован. Даже эффект кинотеатра не спасло. За весь просмотр только пару раз улыбнулся. Мульт держится на Вуди и...
2: Базлайтере, да.
1: Пятая часть словно только для девочек. Только для девочек. А что ты имеешь против девочек? А? А мы же смотрим все мужские фильмы, которые нам впаривают из года в год. А? А что ты там завис? А, ты гороскоп.
2: Ты же говоришь, подожди, ты
1: ребята,
2: определись.
1: Ребята, все, через 3 минуты будет гороскоп. Все, Андрей попросил.
2: Ну все, все для Андрея.
1: Сделаем.
0: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой на Energy FM.

0: что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утазаровой
1: и Павлова. Итак, ребята, любимые, по вашей просьбе мы вернули гороскоп.
2: И не только для львов или, например, для Андрея, для всех знаков зодиака, и для Сережи, и для Нелли, и для Карлыгаш, для всех. Да,
1: да,
2: я
1: да,
2: хотел
1: да.
2: всех перечислить просто.
1: Не надо всех перечислять.
2: А мы... так бы, да, до завтра.
1: Да, сидел. Мы сейчас будем... А как, ты же не знаешь каждое имя нашего слушателя.
2: Ну,
1: правильно?
2: Не, ну, я
1: сегодня...
2: Бы...
1: Замолчи.
2: Да.
1: Сегодня дата 16 сентября.
2: Я об этом говорил уже.
1: Все, сам читай гороскоп.
2: Не-не-не.
1: Я уже устала.
2: Андрей,
1: уже устала.
2: Как
1: а
2: бы...
1: то только прелюдия, я уже устала. Можно, пожалуйста? 16
2: Давай,
1: сентября,
2: хорошо.
1: Среда, 09:50, время.
2: Уже.
1: Уже,
2: кстати.
1: Да. Так,
2: Овны.
1: Гороскоп на сегодня.
2: Да.
1: Зачем ты забегаешь
2: я,
1: вперед?
2: Нет, я просто...
1: Зачем
2: Ладно.
1: Ты меня торопишь? Овны, не спешите хвататься за все сразу. Выберите одну главную задачу и доведите ее до конца.
2: Тельцы, день требует спокойствия, внимания к деталям. Не принимайте решения, пока не проверите все условия задачи.
1: Близнецы, хороший день для общения новых идей. Одна практическая попытка даст больше, чем долгие обсуждения.
2: Раки, придется навести порядок в делах и договоренностях. Спокойный разговор поможет избежать ненужного конфликта.
1: Львы, сегодня полезно прислушаться к неожиданной мысли. Она поможет подсказать решение вопроса, который давно...
2: Ты что, ты троишь что-то на львах именно затроило?
1: Тебя троит, когда ты хочешь сказать, что троит меня.
2: Да-да-да.
1: Львы, сегодня полезно прислушаться к неожиданной мысли. Она поможет подсказать решение вопроса, который давно не давал покоя.
2: Девы, не перегружайте себя чужими задачами. Сосредоточьтесь на том, что действительно требует вашего внимания.
1: Весы, возможно, перемены в планах, поэтому оставьте немного пространства для импровизации. Вечером станет понятнее, куда двигаться дальше.
2: А, я понял, ты к врачу торопишься.
1: Мы спешим, я к врачу спешу. Бегом, давай быстрее.
2: Кто сейчас?
1: Скорпионы.
2: Скорпионы. Интуиция сегодня особенно сильна. Доверяйте.
1: Быстрее!
2: Доверяйте первым ощущениям. Но важные решения все же проверьте фактами.
1: Стрельцы, не торопитесь с обещаниями и покупками. Сначала оцените последствия, уже потом действуйте. Козероги, хороший день для завершения старых дел. Чем меньше вопросов тем останется, тем легче пойдет следующий этап.
2: Водолей, вас могут поставить перед неожиданным выбором.
1: Не соглашайтесь автоматически, возьмите время подумать.
2: Рыбы.
1: День подходит для обучения творчества и новых планов. Небольшой первый шаг может оказаться важнее идеального
2: плана. Ну, хотели гороскоп, вот вам. Пока-пока.
1: Всем пока. Ребята, подождите, подводим итоги.
2: Да, давай.
1: Какой самый худший фильм, по мнению наших слушателей? Фильм, который их разочаровал.
2: Да, какой вот
1: и первое единственное место занял фильм «Одиссея».
2: «Одиссея», да, что-то сегодня много было про него сказано,
1: кстати. «Одиссея». Все, всем пока, ребят, до завтра.
2: До завтра.
0: Доброе осеннее утро. Напоминаю.

золотую эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.

0: в золотую эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение.
1: Хаус-стрим Сега же Шомас.
2: Райдазар, Кумиля Хаус-стрим, Аганонаста.
1: Energy FM, где?